0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovati ile.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

лестницу кровавую алую. Ты подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно непрошенно

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио «Маркес».

0: Yozning jazirama saratonida hamnafas radio.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qarang, bizda karate yo'q. Agar karate bo'lsa, biz aktyorlarimiz ijro qilishyapti. Uzbekistanskaya karate telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Гузани ичида юкалган китмен». В роли Брюсселе Пулат Саид Касимов.
3: Карс, сындырдым. Кемда кем менге кәтті кетсе, онасыным үш қорғалымдан көрсетімен.
2: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три кургане. И мастер школы Шаулин. Набрахим Берхарбита удары смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы Берхарбага Барлеки Халабаку Ватбар. Да, я старел, но еще у меня сил много. И король Брейка в Узбекистане Ганака Азану. Фильме «Гузани ищите колган китмен». Брюсли, Брюсли, Брюсли.
3: Халай. О, что нам домла?
2: Я слушаю мастера.
4: Брюсли, жал. Коробай сар кайтюрб сар.
2: Где ты ходишь, Брюсли, а?
3: Пешава штейдем чек норус блан. Ярамас низлар келеп кирсовым блан перешкену огла кешип.
2: Да, я бешегачивал с Чак Норрисом. Подлецы, ниндзя пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
3: Домла, сабабчи бунге сыс-сыс. Я кеме кечкасы.
2: Учитель, со мной можете наедине?
4: Азырлаш бахозы кялта гейсара.
2: Не шути со мной, сейчас палка будешь кушать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
3: Окуп кеттим, а? Лекен келеш пэлик, домла, чимчилеш йок.
4: А, бобты келештик. Сел хам чочимдан тортмагер. Хана башлады гомаса.
3: Ола гайч. Ой, домла гырамчы икән сез бердәнеге куйып алып кайттан шуяпсыз. Чимчилемәй. Куйып алып.
4: Алар үзегә чочимдан куйып алып бара сәгә.
3: Нима? Хан. Энди яхлым чыкты. Бу кан кутлык кан.
2: Это кровь, уважаемый кровь. Фильм окончен.
5: Сәңгәмә. Усталары.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркес.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркас.

0: yoz tuhfalaridan bahramand bo'ling. Yurtimizda yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: В столице 21 час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Jazirama yoz. Kayfiyatlar faslga xos. Kayfiyatlar faslga xos. Jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.